Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: лайфхак.
1: Летние вечерние прогулки по парку или вылазки на природу бесценны, однако их зачастую портит обилие комаров. При этом многие люди предпочитают не пользоваться химическими репеллентами, считая их вредными для здоровья. И тут на помощь подоспели британские ученые, которые провели серию экспериментов с целью найти более дешевую экологичную защиту от комаров. И они ее нашли. Оказалось, что масло кошачьей мяты может защищать от укусов комаров не хуже самых распространенных и дорогих средств. Берите себе на заметку, но главное, не удивляйтесь, почему все кошки на районе бегут именно к вам. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Принято считать, что с возрастом наши умственные способности ухудшаются, и мозг уже не так, как раньше, впитывает новую информацию. Однако американские ученые провели сразу несколько крупных исследований и пришли к выводу, что максимального уровня когнитивных способностей человек достигает вовсе не в 20 лет, как считалось ранее, а лишь к 55 или 60 годам. Эксперты отметили, что с возрастом действительно снижается скорость мышления, однако одновременно улучшается способность решать сложные задачи. Стратегическое мышление, словарный запас, объем знаний и эмоциональная устойчивость. Сочетание этих качеств и определяет пик интеллектуальной формы. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Роботы. Виртуальные помощники уже перестали быть чем-то из области фантастики. Многим социофобам это явно по душе. Теперь же в российской столице открылся ресторан, в котором можно вообще не общаться с персоналом. Здесь все завязано на взаимодействии с искусственным интеллектом. Начиная от виртуального официанта с экраном для заказа блюд до управления кухней и подсчета прибыли. При этом нейросети в состоянии не только поддержать беседу, но и подобрать блюда с учетом предпочтений, калорийности и наличия аллергенов в компонентах угощений. На кухне, к счастью, работают живые люди, но их также контролируют с помощью видеоаналитики и искусственный интеллект, чтобы в помещении соблюдались порядок и все технологические требования. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: В самом разгаре большинство из нас планирует отдыхать за границей. Тем временем столичные медики призвали россиян внимательнее относиться к выбору уличной еды из-за границы. Опасность могут представлять морепродукты, сырые, полусырые блюда, мясо неизвестного происхождения, блюда с яйцами и молочные десерты, находящиеся на жаре. Также, находясь за границей, соблюдайте осторожность с водой из-под крана во время чистки зубов. Старайтесь не покупать напитки со льдом и пейте только бутилированную воду, которой можно мыть овощи и фрукты, и использовать для гигиенических процедур. Не лишней будет в вашем чемодане аптечка со всеми необходимыми лекарствами, которые быстро поставят вас на ноги и не позволят испортить долгожданный летний отпуск. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Наконец-то пятница, наша долгожданная, любимая, она наступила. Сегодня 31 июля.
0: Это, между прочим, пятница еще и июльская, то есть конец июля.
1: Все, июль 2026, пока-пока.
0: Да, июль 2000. Больше не будет такое сочетание
1: чисел. Больше, да,
0: чисел.
1: Не будет. Проведите этот день как надо, с невероятными людьми. И главное, получайте удовольствие от всего происходящего. Можно параллельно отметить день рождения Гарри Поттера. Сегодня
0: вот
1: такой
0: это
1: праздник.
0: Да. Так, как отмечают...
1: Авада Кедабра.
0: Это что это сейчас? А, это же заклинание, точно.
1: Ах, если бы ты смотрел Гарри Поттера, ты бы знала.
0: Денег не дамус, Адамус. Вот.
1: Кстати, да. Почему?
0: Смотри, как работает.
1: Почему?
0: Вы видели бы ее брови. Как вы... Хоть она здесь почему-то сидит в студии в солнечных очках, но брови поползли наверх так, что там на затылке складка появилась.
1: Есть хорошее что-нибудь мне вот
0: сделать. А ты что, меня во что превратила? В муху, в ножницы, в сметану, в жабу, вот.
1: Да, ну, я думаю, что отметить этот праздник можно только одним способом. Включить любимые фильмы про Гарри Поттера и насладиться этой атмосферой.
0: Обещаю сегодня постараться посмотреть.
1: Постарайся, пожалуйста.
0: Вот. Да, так в этом части поговорим про татуировки.
1: Ага.
0: Вот. А еще расскажу про одного хитрого итальянца, наша любимая рубрика. А так можно было? Вот. Двига Лопес будет в этом часе наша физкульт-минутка, а также IQ Battle. Это шикарная игра, в которой мы разыграем прекрасные призы от радио Хит FM.
1: Адамов и Терешкова здесь, на месте. Всем доброе утро.

0: Сергей. Ну, это временно. Просто ага.
1: Вот. Прошло 20 лет.
0: Прошло 20 лет. А это временно когда-нибудь закончится? Нет, ну, странно. Будем делать нового ребенка.
1: Или нет, нет, нет. Теперь будем ее выводить.
0: Болью.
1: Да. Нет, сейчас же можно, точнее, сводить. Сейчас же можно убирать татуировки уже лазерами.
0: Я в курсе. Да. Я хочу тебе рассказать другое. Мое возмущение в этой новости в том, что ведь эти, ну, как бы так сказать, патчи, они же будут штамповаться. То есть там будет самое банальное и жуткое, что я тебе больше скажу, на картинке там сердечко и было.
1: Самолетик.
0: Самолетик, крестик. Сердечко, крестик, да, вот
1: звездочка.
0: Это вот все. Да, хватит все свои татуировки перечислять. Они же это все делать будут. И это самое ужасное, что это попадет в руки детям, скорее всего. А я бы не хотел, чтобы мои дети татуировали себя вот этим всем.
1: По рукам будем бить.
0: По татуированным. Как ты будешь это? А зачем ты? Ай-яй-яй, как. Вот посмотри на мамины татуировки, как красиво. И на свои безвкусные. Так ты будешь ругать?
1: Есть ощущение, что эти татуировки не на детях будут, а на животных. Что когда дети, когда они увидят эти татуировки, подопытными будут все питомцы. Они же должны на чем-то проверять, как это.
0: Кстати, тоже не подумал об этом. В общем, давай выключим душность. Просто порадуемся, что появилось что-то новое в мире.
1: Без боли.
0: Но искренне будем надеяться, что не войдет в массы.

0: Лопес. Мигель Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 16 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим, а это гантели, я думал сова.
2: Хватит. А как же хватит?
1: Что значит хватит?
2: Вы говорите хватит.
1: Нет, хватит, это потом.
2: Это потом, ладно. Медвежонок сегодня упражнение называется. Да, именно, если я тебя буду называть медвежонок.
1: Это значит, я натренированный?
2: Имею в виду, тебе нужно повторять это упражнение передо мной. Встаем на четвереньки. Это всегда очень красиво. Руки под плечевым суставом. Далее отрываем колени от земли.
1: Руки?
2: Под плечами.
1: Под плечевым суставом?
2: Да.
1: Так.
2: Колени от земли отрываем.
1: Так.
2: И держимся, зависаем в воздухе. Стоим на мысочках. Понятно, да?
1: Угу.
2: Это, кстати, очень тяжело. Это вот статика. Тут очень пресс работает. Руки прям напряжены. И далее завершаем это все действие движением. Вперед-назад. Так, качаемся. Вперед-назад. Вперед-назад.
1: Такой столик в дембельском поезде.
2: Ну, может быть.
1: Помнишь, выглядели роботы были, Boston Dynamics, такие столик, такой с ножками?
2: Да-да-да.
1: Вот пример очень напоминает.
2: Кстати, да.
1: Есть такой. То, мне кажется, ты троллишь просто это. Или кто-то тебе сказал, что да, нужно какие-то упражнения для Терешковой, она сейчас будет ругаться. Давай, вот, опиши, как стол этот двигается. Да, скажем, медвежонок. Да она сама придумает название.
2: Ну, чтобы веселее было, можно не просто двигаться вперед-назад, можно прям в таком виде походить.
1: Не, можно в таком просто, и чтобы веселее было, что-то на стол поставить.
2: Можно.
1: Вот,
2: да и попробуй уронить.
1: Арбуз, например, пожалуйста.
2: Задание.
1: Утяжеление, во-первых, тебе. А во-вторых, а другим напряжение. Моральное, эстетическое.
2: А вазу? Можно вазу с цветами?
1: Не настолько.
2: Или книги.
1: Не льсти себе. Там не настолько ровный стол. Вот. Заходите в мессенджер Макс, в группу HitFM, посмотрите, как делать это упражнение. Кстати, еще можно посмотреть в группе HitFM ВКонтакте. Классной тренировки вам.
2: Зарядка начинается. Двигай лоб.

0: Любимый трек Адамова «Galaxy» в эфире радио
1: «Хит FM».
0: «Galaxy».
1: Конечно.
0: И как называется этот коллектив? Ну-ка.
1: Кюнкс. Я никогда не выговорю это.
0: Мы изучаем английский язык благодаря нашим супермодным трекам. А что делаете вы?
1: Белов, наш ведущий чарта «Хит FM», меня учил, как называть. Он говорит «Кюнкс».
0: Ну...
1: Но это Белов так говорит, знаешь ли. Он Рамштайн, Рамштини называет.
0: Ну, это да. Главное что? Что такая музыка поднимает нам настроение. Вот видите, как мы веселимся, как сразу юморим. Значит, все происходит так, как нужно, конечно.
1: Давайте поиграем в IQ Battle, друзья. Прямо сейчас берите телефон и звоните к нам в студию. Звездочка 107.4, это номер прямого эфира. Еще раз повторю цифры, запишите их, запомните. Звездочка 107.4. Вот, звонки абсолютно бесплатные. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи!

0: 7.33 в Москве, это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ, и у нас тут игрушечки.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle, у нас на связи Артем из Краснодара. Артем, привет.
0: Привет, и?
2: Привет, ребят.
1: Так, смотри, мы сейчас будем хвастаться, у нас здесь почти плюс 30, а у вас?
2: Ну, у меня плюс 20 сейчас.
1: Вот и все. Свитер носишь, шапку носишь, шарф носишь.
2: Нет, я переехал в Сибирь, поэтому я круглый год в сланцах и шортах.
1: Солнце радости.
0: Да.
1: Ладно, я прикалываюсь, Артем. Против тебя будет, кстати, тоже южная часть нашей страны, Люба, она из Анапы. Люб, привет.
0: Приветики.
3: Доброе утро.
1: Так, судя по улыбке, у вас теплее, чем в Краснодаре.
3: На 1 градус.
1: Сколько?
0: Опа-па, на 1 градус.
1: 21. Ну, что я могу сказать? Приезжайте к нам в теплый город Москва. Тут у нас все есть. Моря нету только, но мы... море
0: газировка, набережная.
1: Будет жарко, да, вот да. Будет жарко. Приезжайте.
0: Ждем.
1: Да. Набережную мы вам придумаем.
0: Итак, дорогие наши участники, правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
1: Я даже не сомневаюсь, что я пойду к Артему. Любань, можешь загадывать желание, ты между Артемами находишься.
0: Начинайте, мальчики.
1: Артем, значит, смотри, вопрос такой. Назови самые жаркие места.
0: Все, что в голову придет.
1: Да, поехали.
2: Африка, пустыня Сахара, Тунис, Турция, Египет, Анапа, Сочи,
1: батарея зимой.
2: Черноморское побережье, Азовское море,
0: баня.
2: Темрюк, Голубицкая, баня, сауна, хамам,
0: солярий,
1: костер,
2: пляжи, солярий, ядро земли, вулканы, жерло вулкана, лава, горячий душ, теплый тазик с водой, летний дождь,
1: духовка,
2: не знаю, это все.
0: Рядом с любимой женщиной.
1: Ну хорошо, это будет.
2: Ну это почти.
1: Почти. Там 21 градус, напомню тебе. 27 ответов. Хороший результат.
0: Молодец, прям вообще показал супер-класс. Люб, теперь играем мы. У нас тоже все как надо, я уверена. На чем или на ком можно прокатиться по городу? Поехали.
3: Машина, автобус, троллейбус, трамвай, электроскутер, самокат, электросамокат, моноколесо, лошадка, ослик, метла, квадроцикл, на плечах любимого человека, на нервах любимого человека.
0: Скейт.
3: Кабриолет. Ролики, лошадка, карусель, кабриолет.
1: Ролики.
0: Карета.
3: Карета.
0: Ой, хорошо. Я прям представила, как мы с тобой прокатимся по Анапе на карете.
1: Мы вместе,
0: да,
1: или
0: да.
1: Вы с Любой?
0: Мы с Любой, конечно же.
1: Да, Люба будет говорить, быстрей, Терешкова, быстрей!
0: А ты будешь вести.
1: Ты будешь эфир.
0: Кучером.
1: Так, размечтались тут. Артем, они меня обижают. 24 ответа, между прочим. Так что не надо тут нам. Против 30 почти.
0: Давай сделаем ничью. Классные ребята.
1: Вот так вот, да? То есть, ладно, Артем, я привыкай, Артем. Где Терешкова, там Артемов притесняют. Да, и боевая ничья будет у нас, ребята.
0: И Люба, и Артем получают подарки.
1: Да, ребят, вы получаете от нас настольный груз «Спойлер. Все звезды». Вот, это шикарная история. Собирайте друзей, большие компании, играйте. Это очень классно. Вот. Ну и, конечно, вспоминайте о том, как вы победили в игре IQ Battle на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190-200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свириной.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
8: 16+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 7.45 в Москве. Всем доброе утро.
1: Итак, новость под рубрикой. А так можно было? Вот, итальянец 10 лет водил туристов к фальшивым древнеримским руинам. Вот так вот. Житель Италии. Какое имя у человека, смотрите. Франко Малосса фон Розенфранц.
0: Вау! Уже можно...
1: Просто, чтобы на его паспорт посмотреть, уже можно
0: уже
1: экскурсии
0: можно
1: собирать.
0: Уже можно на свидание
1: идти. Вот. Серьезно? Ему так-то 69 лет.
0: И что?
1: А, ну да.
0: Давай.
1: Больше 10 лет этот деятель выдавал самодельный амфитеатр за древнеримский памятник. Продавал экскурсии по 40 евро за билет.
0: Ага.
1: Он построил сооружение недалеко от Виченцы, придумал красивую легенду о том, что руин якобы обнаружили после оползня. И рассказывал туристам, что здесь когда-то бывал Юлий Цезарь и Клеопатра. Вот. Люди охотно в это верили. Вот. А история оказалась настолько убедительной, что достопримечательность эту даже внесли в туристические путеводители. Вот. Но всегда найдутся те, кто чем-то недоволен. В общем, все закончилось, когда на место приехали археологи. Причем не одни, а вместе с полицией, понимаешь?
0: Ага.
1: Вот. Ну, естественно, суд признал человека виновным в мошенничестве. 2,5 года ему дали. И 560 тысяч евро компенсации. Я считаю, что это несправедливо. Человек просто взял... Секундочку! С такой фамилией, я еще раз напомню, Франко Малосса фон Розенфранц. Тут даже Клеопатра скажет, ну даже я пойду смотреть на это.
0: Не, ну смотри, да, это не памятники прошлого,
1: ну,
0: да?
1: Красиво.
0: Но настоящего.
1: Вы же ходили,
0: я
1: смотри,
0: думаю, что он
1: построил.
0: Сделает все красиво, ведь просто реальная достопримечательность сейчас.
1: Любую достопримечательность тоже когда-то построили, да? Ведь можно это построить муравейник, человейник в Москве, а можно построить вот амфитеатр красивый
0: мне
1: в
0: кажется,
1: Италии.
0: Мне кажется, он просто с кем-то не поделился, вот и
1: вот
0: на
1: я,
0: него
1: я тоже так думаю.
0: Докатили
1: вот.
0: Жалобу.
1: В общем, Франко Малосса фон Розенфранц, мы с тобой.

0: Реклама.
1: Почему именно Fastback кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный, выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 299 тысяч рублей только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42 57 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
2: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будить Алиш», хорошее настроение и радио Хит ФМ.
1: Здесь ваши сердечки бьются так сильно, так часто, что даже мы слышим с Адамовым, согласись.
0: Вот наше шоу вызывает тахикардию, судя по словам Терешковой.
1: Ну нет, я в хорошем смысле. Сегодня у нас 31 июля, пятница, день мы этот любим, радуемся. Почему? Потому что мы поздравляем с днем рождения наших дорогих слушателей.
0: Да.
1: И не только, но и голливудских звезд, и очень известных людей. Сегодня не зря отмечается день Гарри Поттера, так, всех вот этих фильмов.
0: Дэниел Рэдклифф отмечает день рождения.
1: Сегодня отмечает день рождения человек, который придумал всю эту историю, Джон Роулинг.
0: Джон Роулинг?
1: Да.
0: Так.
1: Мама Гарри Поттера.
0: Мама Гарри Поттера.
1: Можно сказать. Можно. Вот понятно, почему все соединили.
0: Поздравляем, конечно. Ну а как еще, если не так?
1: Джон, только ты не пиши, потому что уже тебя мы поздравить по-другому не сможем.
0: Ты сейчас о чем вообще?
1: Я про акцию «Хит на днюхе».
0: А, да, ребята, у нас же по пятницам акция «Хит на днюхе». Если вы не помните, напомню, я-то всю жизнь это помню. Вот, а по пятницам мы поздравляем вас с днем рождения. Смотрите, если у вас, ваших друзей, близких, родных, неважно у кого, день рождения, дайте нам знать. Отправьте пароль «У меня днюха» вот нам в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074. Вот, мы в течение часа свяжемся с именинником, поздравим в прямом эфире, еще подарков надарим огромное количество. В общем, будет все как надо.
1: Жан, ты не пиши, ты поняла, да?
0: Жан?
1: Джон Роулинг.
0: Вот так вот уже, да? Тебя сейчас фанаты Гарри Поттера уничтожат.
1: Вообще-то я обожаю Гарри Поттера.
0: Вообще-то
1: я сама фанатка.
0: Фанатка
1: вот
0: Гарри
1: поэтому
0: Поттера.
1: Поэтому и Жанна. Да. Что у нас в этом часе?
0: Расскажу, как в Турции начали бороться с ленивым персоналом в отеле.
1: Понятно.
0: Вот. А еще будет кое-что интересное для спортсменов.
1: О, хорошо, спасибо.
0: Так и быть.
1: Ладно.
0: Ну, вот такой план действий на ближайший час.
1: Адам Терешкова по-прежнему вместе с вами. Всем доброе бодрое утро!

0: Каждый день гости ставят оценки охране, поварам, уборщикам, администраторам. В общем, развлекаются. Им каждый день выдаются бейджики со их рейтингом. И они обязаны носить их. Ни в коем случае нельзя снимать. Строгость запрещено. Вот таким образом борются как будто бы с ленью. Но я лично считаю, что это не должно работать. Объясню почему. Потому что если бы я был сотрудником ленивым в отеле, я бы себя вел так, чтобы у меня был самый низкий рейтинг. Меня меньше всего просить будут что-то делать, понимаешь?
1: Нет, но тебя же могут и уволить, видимо, если у тебя будет низкий рейтинг.
0: Нет, ну нуле тоже не надо держаться. Надо хотя бы где? Там 100 есть. Где-то в районе 20-30 держаться.
1: Вот либо так. Наоборот, добить до самого высокого рейтинга, а если кому-то что-то надо, говорит, у меня столько дел, у меня
0: мой рейтинг видел? Вот. Конечно. Чемоданы я твои еще не таскал.
1: Я 5 минут не могу на месте посидеть.
0: Да вы весь день сидите. Я как раз проверяю диван. Вот, 100% видел? Ага, ага. Что, еще какие-то вопросики? Или они же еще печатают их? Я выходил, я бы сам рисовал себе просто.
1: Ну, конечно.
0: А так у тебя 10 просто. На самом деле, а так 100.
2: На радио Хит FM. Реклама.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пау Сбербанк. 18+.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляются АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8 499 579 7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.15 в Москве. Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит
2: ФМ. Несмотря на то, что сегодня последний день июля, вот, пляжный сезон еще никто не отменял. Да? То есть, соответственно, купальнички у нас еще есть. Есть плавочки.
1: Пока еще не убрали.
2: Тоже есть. А плавочки мы что? Хотим видеть, когда смотрим сверху. Поэтому пружину любви надо убирать. Соответственно, да. А если вы хотите заменить сладости на более полезные альтернативы, вот несколько вариантов. Итак,
1: супер.
2: Поехали. Значит, вместо шоколадок, пожалуйста, фрукты и ягоды. Да? Свежие ягоды, сухофрукты очень хорошо идут, кстати, в умеренных количествах. Говорят, что тоже, знаете ли, калорий добавляют.
1: Все в умеренных количествах, запомнили.
2: Орехи и семечки. Это вообще миндаль, грецкий орех, кешью, тыквенные семечки. Они богаты вот полезными жирами, белками. Это прям очень надо. Будьте только осторожны вот с семечками.
1: Отлично.
2: Бывает, что подсаживаешься.
1: Знаем.
2: Пачек 4 в лед под фильм
1: и
2: уходит.
1: И там уже пузо такое вырастет.
2: Там уже плавки плакать начнут.
1: Да.
2: Вот. А есть еще такое понятие натуральные десерты. То есть там фруктовые чипсы, да, которые без добавления сахара. Пастила или зефир из натуральных ингредиентов. Черный шоколад, пожалуйста. Да, вот ты постоянно тут
1: вот,
2: что-то последнее
1: как
2: время.
1: Как раз ты мне напомнила сейчас.
2: Таскаешь нос, пытаешься все, всем предлагаешь, никто не ест.
1: Горький шоколад.
2: Да. Дальше. Йогурт и творог тоже, пожалуйста. Или творог, кому как нравится. Вот. Натуральный, вот без ягод. Только берите, пожалуйста, без вот этих добавок с клубникой и так далее. Сами добавьте. Ничего страшного, не разоритесь.
1: Да.
2: Зато вкусненько будет. Ну, конечно, мое самое любимое — это мед и сиропы.
1: О, да. Нет, сиропы не, а мед, да.
2: Ну, мед, а кленовый сироп, что тогда сахара, мне кажется, не добавляют. Ну, я хочу в это верить.
1: Надо спросить.
2: Не смотри на меня.
1: У клена.
2: У клена. Ну, в общем, медик, 100% замена сахару, хорошая.
1: Лайк.
2: Терешкова вообще умудряется зачем-то его топить. Идет в микроволновке. Как будто холодный мед вреден для здоровья. Вот.
1: Мне нравится горячий мед.
2: Ну и домашние полезные десерты. Имеется в виду там всяческие овсяные печенье с фруктами, батончики из орехов с сухофруктами. Все, что делают. Это тоже заходит на ура, тоже может заменить. Вот. Есть овощи с естественной сладостью. Ну, например, там морковь, батат, тыкву. Кстати, батат очень еще классный.
1: Обожаю.
2: Да, только я, правда, его брал только фри.
1: Я тоже.
2: Но вот, мне кажется, что-то подсказывает, что это не в нашу сейчас кассу здесь.
1: Это да.
2: Ну, в общем, вот, и обычная вода, собственно говоря.
1: Просто вода.
2: Просто газированная вода тоже вкусно. Запомните.
1: С лимончиком нормально.
2: Я надеюсь, вы все это записали на пляже. Вот это все поможет вам выглядеть стройно.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до 26.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
6: ООО «Центрированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата – до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования – до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
12: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
13: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: на днюхе. На днюхе.
1: 8:27 в Москве. Всем доброе утро. Настал момент для поздравлений с Днем Варенья.
2: Да, именно по пятницам у нас акция «Хит на днюхе». Мы выбираем одного именинника, поздравляем его в прямом эфире и дарим классный подарок. Все, да. Что нужно сделать, это отправить нам пароль «У меня днюха».
1: Да, нам в мессенджер Макс в личку по номеру 8-925-007-1074. Еще раз повторю цифры. 8-925-007-1074. Сразу скажу, что неважно, у вас, у ваших друзей, близких, родных, у кого угодно, может быть, день рождения из вашего окружения.
2: Сообщите нам.
1: Да, сообщите нам паролем «У меня днюха». Вот. Мы буквально через несколько минут свяжемся с именинником, поздравим в прямом эфире, одарим подарками и в целом вообще поддержим. Поднимем настроение.
2: Угу. Вот. Все так. Верно.
1: На старт, внимание, марш!
0: Хит на днюхе. На днюхе.

0: Хит на днюхе. На днюхе.
1: 8.33 в Москве, это утреннее шоу «Дитя лишь» на радио Хит ФМ. И мы сегодня, как обычно, по пятницам поздравляем с днем рождения наших дорогих слушателей.
2: Что от вас требуется? От вас требуется просто дать нам знать, что у вас или у ваших друзей, близких, родных, у кого-то день рождения, отправив нам пароль «У меня днюха». Мы связываемся с кем-то из вас и в прямом эфире поздравляем. Итак, дамы и господа, всей страной приветствуем и поздравляем именинника. Егор, город Кемерово! Егорка, привет!
1: Привет!
3: Добрый день, дорогие друзья!
2: Ну, во-первых,
1: с днем рождения!
2: С днем рождения тебя, судя по всему, ты только глазки-то открыл, я так понимаю, да?
3: Да нет, у нас Кемерово уже одет.
1: Это не мешает тебе наоборот, открыть глазки.
2: Он
1: только
2: поел, и глазки закрываются.
1: Это да.
2: Вот. Так, скажи мне, пожалуйста, Егор, во-первых, мужчине можно задавать такой вопрос, сколько тебе исполнилось годиков?
3: Мне исполнилось 23 года.
2: А, хороший
1: молодой
2: возраст, между
1: прочим.
2: Так, и что в 23 года в Кемерово подарили Егору с утра уже?
3: Ну, как полагается, вкусный завтрак от любимой.
2: Так.
3: И, это, конечно, теплые поздравления в мессенджере Макс от своей семьи, родственников.
2: Ну, прекрасно. Это самое главное.
1: Отличное теперь, начало дня.
2: Теперь мы подключимся сейчас в обед. Да, значит, да. Смотри, у нас три коробки. Вот, в одной лежит яркое модное пляжное полотенце радио Хит ФМ. Во второй коробке лежит фирменный спортбокс от радио Хит ФМ. Вот. А в третьей коробке лежит настольная игра «Спойлер. Все звезды». Итак, я это все дело сейчас перемешал. Вот, выбирай. 1, 2, 3.
3: Цифра 3.
2: 3.
1: Открываем коробку номер 3.
2: А там яркое модное пляжное полотенце радио Хит ФМ. Кстати, крутое, вот я скажу честно.
1: Поздравляем!
2: Поздравляем! Поздравляем! Вот, Егор, тебя поздравляем мы всей страной.
1: Отмечать будешь сегодня?
3: Естественно, конечно.
1: Ой, вот хорошо. Я обожаю, когда день рождения в пятницу. Еще столько выходных впереди.
2: Я, кстати, забыл, что пятница, хотел сказать в среду. Пятница же точно. Егор, в общем, желаем тебе, чтобы ты классно отметил день рождения. Ребят, все, у кого сегодня день рождения, мы вас всех поздравляем. Вот, участвуйте в нашей акции «Хит на днюхе» по пятницам. Поздравляем кого-то одного со всей страны с днем рождения. Вот, присоединяйтесь. Всех хэппи бёздей.
1: Будьте счастливы.
0: «Хит на днюхе».

0: Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
0: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: С учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
4: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
5: В ленте.
6: Без комиссий.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссий.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
13: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
14: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2020. Года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 8:45 в Москве. Всем доброе утро.
2: В Америке представили футболку, которую можно не стирать месяц. Ура, наконец-то, ребята, я счастлив.
1: Пояснительная бригада. Мне
2: да,
1: нужно...
2: заходите, пожалуйста. Вот. Значит, смотрите, Диана, есть две более простые версии, рассчитанные примерно на 3 и 14 дней. Ну, есть, которую можно не стирать 3 дня.
1: Как это возможно?
2: Да. В основе технологии лежит смесь из 7 элементов. Записывай. Медь. Серебро, цинк, золото, вулканический пепел и двух секретных каких-то компонентов.
1: Доспехи, что ли?
2: Компоненты. Порошок, видимо, какой-то. Гель для стирки. Вот. И их вплетают прямо в ткань, и они наносят, например, то есть прямо в ткань, все.
1: Угу.
2: Каждый из них выполняет свою задачу. Например, смотри, медь подавляет бактерии, вызывающие запах. Цинк гасит резкие сернистые соединения при активном потоотделении. Вулканический пепел впитывает влагу и внешние запахи, работая как такая пористая внутренняя.
1: Ой, остановись.
2: Вопрос.
1: Что?
2: Тут из зала, пожалуйста, вопрос. Что делает в этом составе золото? Делает футболку дорогой?
1: Она просто золотистого цвета.
2: Да нет, она черная. Ну, на фотографиях, во всяком случае.
1: Я не знаю, мне кажется, почему-то, что она тяжелая.
2: Ты думаешь, там все прям в граммах?
1: А
2: в громульках в этих.
1: Все мое состояние
2: не, ну
1: на мне.
2: С таким же успехом, давайте будем честным. Я не понимаю, это прикол пока, но мне кажется, с таким же успехом можно футболку натереть активированным углем и говорить, что он от отравления спасает тоже.
1: Я в это не верю. Я против таких вот инноваций.
2: Во-первых, я не хочу платить за футболку так дорого, которую можно не стирать месяц. Я это делаю с обычными футболками.
1: А сколько стоит?
2: Они написаны. Ну, явно там золото. Ты забыл. Там пепел вулканический. Там, я не знаю, еще чуть-чуть.
1: Там медь.
2: Муравьи работают. Ну, вот он, секретный ингредиент.
1: Не-не-не, вот зачем? Ну, я, например, за разнообразие. Каждый день в разной футболочке. Это же хорошо.
2: А мне кажется, они просто, знаешь, придумали такую историю и говорят, что эту футболку можно месяц не. Ты ее и не будешь стирать, потому что ты ее месяц...
1: Кто ее купит?
2: Нет, ты ее будешь носить только на свадьбу, вот, и на свидание. Раз, и то с такой футболкой свидание тебе не светит.
1: И не каждый месяц.
2: Потому что
1: эти два праздника могут быть вместе.
2: Нет, ну, может быть, знаешь, свидание, потом сразу свадьба.

0: Реклама.
1: Без диет и липосакций. Коррекция фигуры в центре Версаль. Курсы процедур последнего поколения. Криолиполис, LPG-массаж, RSL-скульптурирование и радиочастотный липолис 3-липо. Запись по телефону 400-905.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
4: Почему именно фастбэк-кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный, выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 299 тысяч рублей только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42, 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
7: Что можно сделать с 400 тысячами рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга выгоды до 400 тысяч рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
8: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
9: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
10: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
9: Ха, а если ипотека не подходит?
10: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
9: И где это чудо?
10: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
9: О, спасибо, уже звоню.
11: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Билли Айлиш на радио Хит ФМ.
1: Девять часов, одна минута в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. И наступает час Икс, третий час нашего утреннего развлечения.
2: Доброе утро, друзья. Напоминаем, пятница. Сегодня пятница. Так, просто знаете. Но это не главное. У нас в этом часе есть тема для обсуждения, и она очень горячая. Мы сегодня обсуждаем лайки. Да, те самые сердечки, которые мы ставим или не ставим в соцсетях.
1: Да, хотелось бы вообще в целом поговорить про это, да, какие у вас есть запреты на лайки, то есть, допустим, кто-то не приемлет, что его половинка лайкает что-то, а кто-то, наоборот, считает, что если друг не поставил лайк, это уже не друг, а враг.
2: Да, кому-то, кого-то раздражают лайки.
1: Вы бы видели глаза Терешковой, когда я однажды сказал, что я отписался от нее в соцсетях, вот, в шутку, вот, естественно.
2: Ну вот, я бы тебя вообще...
1: Там тут... просто, если бы можно было лазерами из глаз выжигать стены бетонные, то я бы первый был бы там, вот.
2: Не, у меня были такие отношения, где мне за лайки прилетало, высказывали мне всякие разные недовольства.
1: Сколько можно тащить собак? У нас этих лайков уже очень много.
2: Почему у тебя столько лайкают?
1: Да. Тебя лайкают?
2: Удивительно, меня лайкают.
1: Да, ну это, конечно, такое, да.
2: Вот. Как вы к этому относитесь? Ваши за, против? Можете свое мнение обозначить. Мы все поймем, все примем, никого осуждать не будем.
1: Да, ну, попытаемся. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите. Также пишите в группе Хит ФМ в Максе. Ждем.

0: Например, если красиво, я легко поставлю лайк. А что такого? Это же не приглашение на свидание.
1: Ну, я тоже вот не понимаю. Но ведь есть же люди, которые считают, что если ты поставил лайк противоположному полу, значит, ты подкатываешь. Есть даже противоположный пол, который считает, что если я поставил лайк, я подкатываю.
0: Подкатываешь, когда ты пишешь в личку. Когда ты просто лайкаешь, это девушками никак не воспринимается.
1: А если я в комментариях...
0: Как,
1: вот смотри,
0: собой.
1: Хорошо, мы с тобой встречаемся, и я в какой-то момент герцогине огонечки ставлю в комментариях. Что мне будет дома за это?
0: Ну, может быть, это герцогиня твоя знакомая?
1: Не, ну ты не знаешь, ты не знаешь, кто это. Просто в купальнике герцогиня.
0: Ну, а как ты попадешь на фото к этой герцогине?
1: Ты не умничай, ты ответь мне, что будет со мной.
0: Как я узнаю?
1: Ты вот, у тебя в соцсетях высветилось ее пост, так же бывает, что высвечиваются посты, которые лайкают твои друзья. Ну, вот, и у тебя, бац, там, ты видишь, что Артем Адамов поставил огонечки.
0: Я не устрою скандал, но спрошу, кто это.
1: Я тебе скажу, это не переживай, просто картинка. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM, пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем лайки вообще, ваши за и против.
2: На радио Hit FM. Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М-70» и «Москвич М-90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М-90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
11: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
12: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 16 минут в Москве. Всем доброе утро. Обсуждаем сегодня лайки, все, что с ними связано, ваши за, против. Может быть, какие-то у вас есть свои фишечки, связанные с лайками, то, что кому вы не ставите, кому ставите. В общем, обсуждаем.
2: Да, кого вы лайкаете? Я часто лайкаю знаменитостей, особенно мужчину Криса Хемсворта. Вообще
1: ни одного лайка от тебя не видел в свой адрес. Знаменитости она лайкает.
2: Ты не подходишь. Это не считается.
1: Вот так вот, видите.
2: И тебе не напишешь по-русски «спишь».
1: И я отвечу «да».
2: И ты ответишь «да». А там, понимаешь, интрига, она висит в воздухе.
1: Вообще, кстати, я скажу честно, пугают и люди, которые вот я часто вижу в соцсетях. Открываешь какую-нибудь соцсеть, и там у тебя в оповещениях просто от одного человека 44 лайка. Ты думаешь, это что сейчас было такое?
2: Альберт написал: «Считаю лайки одним из извращений современности. Люди разучились выражать свои эмоции и чувства словами и поступками. Это то же самое, что вместо красивого тоста сказать «ну, будем». Плюс к этому ради трендов и лайков люди начинают копировать чужое поведение, мысли и внешний вид, теряя свое настоящее «я». Да, в этом что-то есть, Альберт.
1: Виктор вот пишет: «Я вообще не понимаю, зачем они нужны в принципе». Ну, как бы зачем? Чтобы показать, что вам нравится что-то, что делает человек.
2: Ну, мужчина, они не особо, мне кажется, парятся по поводу лайков. Девчонкам вот надо.
1: Нет, это, кстати, правда. Мы вообще, вот знаешь, бывает же, только вы знаете цифры, которые вы получили за фотку на лайк. Мы не знаем обычно. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. И там можно в личку написать, можно в группе. Обсуждаем лайки. Ваши за, ваши против. Против, ваши интересные мысли. Все ждем.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, и днем до 26.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «СЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит-ФМ.
1: 9:26 в Москве. Мы продолжаем обсуждать тему часа. Сегодня решили лайки обсудить. Вообще, ваши за, против, какие у вас есть мысли на эту тему. В целом, как вы к этому относитесь?
2: Выскажитесь.
1: Да, выскажитесь. Мы готовы выслушать. Книга жалоб и предложения открыта.
2: Да, никому не расскажем, не покажем. Алина написала: «Я люблю лайки. И желательно в большом количестве. Вам я тоже сейчас поставила лайки на посты в ВК. Спасибо большое, Алина. Это какой-то намек на взаимность?»
1: Татьяна пишет: «Вообще я тоже не понимаю все эти лайки. Давайте выражать эмоции лучше текстом, либо голосовым. Еще хлеще. Лучше уж лайк, чем голосовой огромный».
2: Олеся вот по поводу лайков тут тоже сказала. Она не понимает, когда какой-то очень грустный пост, да, там трагический какой-нибудь, а там люди ставят много-много лайков.
1: Ну, может быть, человек... Непонятно. Подожди, человек мог выразить какую-то мысль по поводу этого, и она понравилась человеку другому. Лайк — это же понравилось.
2: Олеся пишет: «На мой взгляд, сердечки в данном случае не совсем уместно, когда у людей несчастье».
1: Ну, так комментариев-то обычно больше, чем сердечек в такие моменты.
2: Я согласна. На самом деле, в соцсетях, конечно, в большинстве своем больше хороших таких постов, да, и всяких разных моментов, но есть и грустные, есть блогеры, которые все время грустят.
1: Есть вообще целая категория блогеров, которые все время плачут на камеру. Я как не листаю, там все время кто-то плачет.
2: Меня бы это точно демотивировало.
1: Конечно, какие там лайки? Там, когда придумать какой-то слезный лайк?
2: Это да, типа я тебя поддерживаю.
1: Просто плак.
2: Да-да-да, плак.
1: Плайк. Вот.
2: Как вариант.
1: Ребятки, давайте продолжаем обсуждать лайки. Нужны ли они, не нужны, есть ли в них плюс, нет. Какие у вас есть правила лайков, рассказывайте. Может быть, кто-то такой: бывших лайкать — плохая примета. Вот, например. Вот, дома ждет голодный год. И кот. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Пишите. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Туда тоже можно зайти написать. Ну и, конечно, ставьте лайки.

0: Хит-ФМ. 9 часов 34 минуты в Москве. Всем доброе утро. Обсуждаем сегодня лайки. Вот, Терешкова улыбается, видимо, понаставила лайков всем.
1: Да, вот. Я уже это сделала.
0: Значит, лайки. Кому ставим, кому не ставим вообще? Кому можно, кому нельзя? Надо ли вообще это? Вот, давай.
1: Я знаю, что некоторым мужьям прилетают за лайки, или, точнее, не за лайки, а за не лайки собственной жены.
0: Ну, это катастрофа, я считаю.
1: Это когда она: так, я выложила новую фотографию, и почему ты до сих пор ее не лайкнул? Дорогая, ну я и так тебя лайкаю каждый день дома. Нет. Я хочу, чтобы все видели в соцсетях, что тебе нравятся мои фотографии.
0: Я как-то раз в одной из соцсетей сделал опрос. Такой прям очень интересный. Я написал, что... Я обратился к девушкам и спросил, как вы... Вот представьте ситуацию. Вам подарили цветы, шикарнейший букет, дорогущий, большой, красивый, но при условии, его отдают вам, при условии, что вы его не выкладываете в соцсети и не фотографируете. Так, половина отказалась от букета.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Что за бред?
0: Большая часть отказка. А смысл тогда, если никому нельзя показать?
1: Ну, это все равно, это же больше шутка. Ну, правда,
0: нет,
1: же.
0: Шутка.
1: Да каждая девчонка с удовольствием примет букет. Зачем его показывать?
0: Нет, примет и обязательно сфоткает.
1: Счастье любит
0: нельзя.
1: Тишину.
0: Это вот. Сейчас, кто это мне сейчас тут рассказывает? Счастье, который фотография. Ты несчастна в беге?
1: Что?
0: Потому что если открыть твои соцсети, ты там везде спортом занимаешься. Ты несчастлива в этот момент?
1: Я очень счастлива. Вот. Я же не показываю, что было до и после. Я только показываю.
0: Татьяна пишет про лайки бывшим. Мужу ставила лайки его бывшая, хотя была замужем и с двумя детками на руках. Для меня это позор. А в чем позор-то? Человек просто лайк ставит. Что в этом такого?
1: Они остались с друзьями. Хорошими друзьями.
0: Но это уже другая история. Я не вижу здесь ничего такого. Правда. Если твоя женщина... Я к мужчинам сейчас обращаюсь. Твоя женщина ставит лайк бывшему. Но это ничего страшного в этом нет. Просто красивая фотография.
1: У меня есть подруга, которая дружит со всеми своими бывшими мужьями. И у нее их было немало. И они общаются нормально с одной и с другой стороны. То есть прям вот вообще даже друзья собираются, там встречаются, как у них же общие дети.
0: Речь же не об общении идет, а о том,
1: нет,
0: что...
1: Нет, я к тому, что и лайки в их случае, они нормальные.
0: Да я тоже не вижу в этом проблемы-то большой. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также у Макса есть группы Хит.ФМ, пишите туда тоже. Сегодня обсуждаем лайки вообще. Кому можем, кому не ставим, кому по каким-то, не знаю, принципам делаем.
1: Нравится
0: это.
1: Ли вам это? Осуждаете ли?
0: Да, следите ли вы за цифрой лайков под своими постами. В общем, пишите.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
3: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас «Очакова» 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
10: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
11: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
12: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2020.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM.
1: 9:46 в Москве. Что, мы сегодня обсуждали лайки.
2: Лайки, да? Закидывали лайки.
1: Лайк или кого-то.
2: Да-да-да, любите, не любите. Вы сегодня нам рассказывали, делились своим мнением. Ну и, как я поняла, в целом осуждающих лайки мало.
1: Ну вот смотри, Анастасия пишет. Всегда ставлю лайки на интересные посты и хорошие фотографии. Я и мой супруг ровно относимся к лайкам на чужие фотографии. Надо доверять любимым. Слушайте, я, знаете, что понял? Я поймал себя на мысли, что я вот листаю, например, короткие видео, там ставлю лайки только там, чтобы я хотел, чтобы какая-то генерация или какая-то система подкидывала мне больше именно этой темы, только ради этого. Все, я понял, что в большей степени мне просто даже не на что поставить лайк там в этих коротких видео. Вот в ленте, когда друзья там выкладывают что-то, там, да, там, извините меня, я щедр на лайки.
2: Не, ну знаешь, еще бывает, вылезают какие-то люди, которых ты не знаешь или ты на них не подписан, но ты залип на фотографии или на видео и поставишь лайк, и это ничего не значит.
1: У меня, знаешь, как было несколько раз, мы листаю там автоматически, знаешь, бывает пальцем лайк, потом залезает какой-то... самозванец.
2: Там палец стерся.
1: Самозванец. Дальше смотришь, там написано рядом подписаться. Я думаю, так, ты не из моих друзей, верни лайк. Вот,
2: да.
1: Я забираю лайк.
2: Ладно, все, давай, завершаем сегодня пятницу эту лайками. Лайками пятница.
1: Да, кстати.
2: Ставим лайк.
1: Ставим лайк. И, во-первых, слушателям ставим лайк за сегодняшнюю тему.
2: Да.
1: Молодцы, ребята, очень классно поговорили. Вот, все, прощаемся с вами до понедельника. Встретимся не в простой понедельник, а в лайтовый. Вот, будет
2: а в
1: много
2: золотой.
1: Денег. Да.
2: Будет много-много-много финансов, а будем одаривать вас и поднимать вам настроение.
1: Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM. Здесь были Артем Адамов, Диана Терешкова. Встретимся в понедельник. Всем хороших, лайтовых, шикарных выходных.
2: Да, целуем, обнимаем. Пока!

0: Слейтер на радио Хит ФМ и работа под названием Dance. Все правильно, пятница дает о себе знать, и даже утром так и тянет потанцевать. Все впереди, но попозже, 10 часов и 6 минут в Москве. Всем огромный привет, здесь Илья Алексеев. Заряжаемся пятнично-летним настроением. Поддержит его в ближайшем будущем Тедди Суимс, Бенни Бенасси, Клан Карусел, Мод и компания. Но сначала она.
1: This is Minelli, and you're listening to Hit FM.

0: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2002. Бенни Бенасси.
1: Push me and then just touch me till I can get my

0: Тедди Свимс на радио Хит ФМ. Только что мистер Всезнайка, это если буквально его песня. А я вот, например, точно знаю, что это финальная пятница июля. А еще что впереди у нас афиша «Иду на все». Ирина Баутина расскажет, куда пойти, на что посмотреть в столице. Не пропустите. А пока...
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, и днем до 26.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: ООО «Лицензированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В Музее космонавтики открылась выставка, посвященная столетию со дня рождения ученого и генерального конструктора научно-производственного предприятия «Звезда» Гая Северина. Экспозиция расскажет о разработках конструктора, которые сыграли важную роль в истории отечественной космонавтики. На выставке представлены уникальные экспонаты из коллекции музея. От первого советского космического скафандра СК-1 до современных модификаций «Орлана» для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: В рамках фестиваля «Театральный бульвар» сегодня вечером в амфитеатре на Покровском бульваре показывают музыкальную комедию «Клуб одиноких сердец», поставленную по пьесе Ольги Степановой «Простодушные люди». В центре сюжета трое мужчин, которые решают поправить свои финансовые дела, став альфонсами. Однако в попытке разбогатеть герои влюбляются. В главной роли комедийный актер Эдуард Зюкевич. Начало в 19:00, вход свободный для лиц старше 16 лет.
1: Номер 1.
0: Завтра, 1 августа, на набережной в Коломенском состоится цирковой вечер. Прямо на сцене под открытым небом построят квартиру, а в ней покажут несколько номеров. Для зрителей готовят пластические этюды, акробатику, жонглирование, а еще клоунаду и интерактивные задания. Причем все это за 45 минут в исполнении только одной артистки камерного театра «Творческое объединение цирковых артистов ВАД». Начало в 19:00, вход свободный для лиц старше 6 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

Marshmello и Portugal The Man на радио Hit FM и немного полезной информации для любителей вкусно поесть и по возможности успеть до 6. По будням с 5 до 6 вечера по Москве участвуйте в игре «Успеть до 6» с Наташей Калашниковой и выигрывайте ужин на двоих. Подробности на сайте hitfm.ru. Всем удачи, а пока Coldplay на радио Hit FM.

Sam Felt и Oaks на радио Hit FM в 10 часов и 48 минут по Москве. Продолжаем разгонять эту пятницу, а еще напомню про онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Hit FM. Там звучат песни для детей, которые хочется включать снова и снова, но потом ждем вас в основном эфире, чтобы вы не пропустили все самое интересное и хитовое.

Бауэр на радио Хит ФМ только что в 11.06 по Москве. Пятница, 31 июля. Очень быстро пролетает это лето, но с другой стороны в запасе еще целый август, и в наших силах провести его ярко и хитово. Всем привет, здесь Илья Алексеев и немного о тех, кого услышим в эфире в ближайшие 10-15 минут. Это Эдвард Майя со своим стопудовым, Хьюгел и компания Джонни Федук про лето споют, но сначала Дон Толивер и Доджа Кэт на радио Хит ФМ.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Эдвард Майя, «Стереолюбовь» на радио Хит ФМ, только что в этом ритме. Продолжаем пятницу. Не пропустите, кстати, в Хит Ньюс кое-что полезное для любителей одной летней забавы. Также впереди Алан Уокер и компания, Келвин Харрис и Реган Бон Мэн и Бруно Марс. Но сначала...
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, и днем до 26.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
1: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Путешествия.
1: Летом основная масса путешествий приходится на локации у воды, и оказалось, что безобидная пляжная забава может быть опасной для жизни. Международная команда ученых рассказала, что добыча стройматериалов для замков из песка по статистике опаснее встречи с акулой. Все из-за того, что строители песочных домиков выкапывают глубокие ямы и залезают в них, но не учитывают тот факт, что песок в определенный момент может осыпаться, и времени на спасение будет критически мало. По этой причине эксперты советуют быть предельно аккуратными во время подобных игр на пляже. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Карлита и Софи Такер на радио Хит FM сделали эту пятницу еще ярче и приятнее. К тому же давайте не забывать про наш главный хитовый чарт. Итоги недели уже завтра в 6 вечера по Москве. А пока голосуйте на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит FM за своих любимчиков.

0: Реклама.
1: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Ssangyong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus. С выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ – с нами каждый день звучит ярче.
12: Категория 16+.
13: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
14: Будет карьера, успех.
13: Алексей Чадов, Лея Самойлова, Теона Бородина, Оксана Самойлова, Александр Рогов, Роза Сябитова. За любовь. Кино с 30 июля. 16+.
15: Телеканал «Пятница» представляет.
16: Я наследник рэпера Гуфа.
17: Младшая сестра Мии Бойко.
18: Я сын Алены Свириной.
15: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

The Pussycat Dolls на радио Hit FM в 11:48 по Москве. Мы продолжаем раскручивать маховик этой пятницы. Я открою небольшой секрет, но мной был замечен везде хит. Это значит, что уже очень скоро он даст вам возможность получить классный подарок от радио Hit FM. Какой именно, узнаем позднее. Пока просто будьте наготове и слушайте Hit FM.

Оливер Хелденс и Крайдер на радио Хит FM в 12 часов и 5 минут по Москве. Вторая половина пятницы стартовала, и у нас тут где-то рядом ходит, бродит везде хит. Он же шикарная возможность получить крутой подарок от радио Хит FM. А там от пиццы до ювелирных украшений много всего. Вам необходимо услышать в эфире кодовую фразу «Лови везде хит» на радио Хит FM и отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс радио Хит FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. Именно в личные сообщения, это важно. При этом также необходимо, чтобы вы стали 31-м, потому что 31 июля сегодня, представьте себе. Не в данный момент, конечно же, отправляйте сообщение, а как только услышите кодовую фразу, всем удачи желаю. Здесь Илья Алексеев, всем огромный привет, а с нами уже сейчас она.

0: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
1: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Займы на любые цели в приложении «Корона».

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Ариана Гранде и The Weeknd на радио Hit FM. И их привет из 2014 года в виде настоящего стопудового хита. Но нам пора возвращаться в 2026. Тут где-то поблизости уже находится везде хит, поймав который, вы можете получить крутой подарок от радио Hit FM. Слушайте внимательный эфир, там будет инструкция в моменте буквально. Всем желаю удачи, а пока.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, и днем до 26.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
9: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
8: Ха, а если ипотека не подходит?
9: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
8: И где это чудо?
9: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
8: О, спасибо, уже звоню.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
11: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
12: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
13: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
14: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
15: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
16: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: искусственный интеллект.
1: Нейросети стали одновременно и нашими помощниками в решении рутинных задач, и врагами продуктивности, а также честного труда. К примеру, одному американскому профессору истории надоели работы студентов, написанные искусственным интеллектом. И он придумал ловушку для нейросетей. Он вставил в задание по истории невидимые элементы, текст белым шрифтом с инструкцией и командой вставки слова «Мадагаскар» вне контекста. Читающие задание студенты должны были заметить подвох, а нейросети купиться и выдать что-то бессвязное, что в основном и получилось. Большинство студентов провалилось, даже не понимая, что попали в ловушку. Сам профессор, конечно, был огорчен и рассказал о своей задумке ученикам, которые, будем надеяться, все же начнут читать свои задания. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Дави, везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Пятница прекрасна во всех своих проявлениях, но мы точно можем сделать ее еще лучше. Вот, например, совсем недавно в эфире радио Хит FM пробегал, пролетал везде хит, и все сразу же начали его активно ловить. А все потому, что на кону классные подарки от радио Хит FM, от фруктовых корзин до стильной спортивной одежды. Напомню, вам было необходимо услышать в эфире кодовую фразу «Лови везде хит» на радио Хит FM и отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс радио Хит FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. При этом важно было стать 31-м, потому что сегодня 31 июля, я неплохо уже прокачался в умении быстро считать, и Инна стала 31-й, но вот не ответила мне, не отвечала ни в какую. Наверное, празднует человек пятницу и поимку везде хита, а тут еще я. В общем, дорогая Инна, ловите громкие аплодисменты, это вот для вас, абсолютно именно для вас. Вот. Поздравления. Ну и, конечно же, давайте узнавать, какой вездехит вы поймали. А вы получаете вездехит на такси. Это значит, что благодаря радио Хит FM вы сможете заказать несколько поездок в популярном сервисе и комфортно добраться туда, куда вам нужно. Вам огромный привет, я еще с вами свяжусь обязательно. Ну и, друзья, следующий вездехит появится в эфире уже очень скоро. Произойти это может в любое время, поэтому будьте наготове со своим гаджетом, внимательно слушайте эфир, ну и после того, как сообщение отправили, будьте, пожалуйста, на связи, чтобы мы с вами могли поговорить лично. Вы можете получить классные хитовые призы от аксессуаров для отдыха до новинок электроники. Ну и, собственно, всем удачи.
0: Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ», не оферта.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
6: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер 1.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
9: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
10: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. И чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация berdi@show.ru. 0+.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свириной.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русская медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
16: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: Кевин Харрис и Элли Голдин на радио Хит FM в 12.50 по Москве. И пока вовсю продолжается пятница, мы готовимся ворваться в выходные. Не пропустите также ближайший лайтовый понедельник. С утра и до самого вечера мы разыграем очень много реальных лайтовых денег. Поставьте уже сейчас себе напоминалку, чтобы ничего не пропустить. И начать неделю хитово и выгодно в компании радио Хит FM.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
2: Почему именно фастбэк-кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. Выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 299 тысяч рублей только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58-88-88.

13 часов и 4 минуты в Москве. Это значит, что в компании Радио Хит ФМ вы долетели до экватора этой пятницы и продолжаете делать ее еще приятнее и интереснее вместе с нами. Всем привет, здесь Илья Алексеев, а хитовая составляющая на ближайшие минуты будет представлена такими артистами, как Мадонна, Алок и Калит, Зиверт, но сначала она.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
4: За мою новую шубу, а?
3: Алексей Чадов.
5: Я миллионер!
3: Оксана Самойлова. Александр Рогов. В комедии «За любовь». В кино с 30 июля. 16+.
6: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России». РКФ. Шоу чемпионов. Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. И чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация berdi@show.ru. 0+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: У Леи в жизни все под контролем.
12: Так я один из твоих 40?
11: Кроме мужчин.
13: Сразу видно, что ты любишь веселье.
11: И аренды за квартиру, которую надо платить.
14: Твоя бабуля похожа на сводницу.
11: В поисках.

0: Мадонна образца 2005 года на радио Hit FM. Сколько лет прошло, она уже вне времени и звучит так же актуально, и хиты по-прежнему выпускает. Возвращаемся мы в 2026-е. Впереди у нас смотрители. Не пропустите, чтобы узнать, какие фильмы и сериалы посмотреть сегодня вечером. Ирина Баутина подскажет. А пока...
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем 24-26 градусов.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Центр медицинской косметологии «Версаль» на Кирова, 23. Звоните 400-905.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
13: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
14: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
15: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
16: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58 88 88.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть сериал «Гордость» про девушку Алану, которая живет в Москве и мечтает стать хорошим поваром. Но вот ее суровый отец требует, чтобы она вернулась в родную Осетию и вышла замуж. Тогда девушка решает привезти домой какого-нибудь абсолютно неподходящего жениха, чтобы родители его отвергли и угроза замужества отсрочилась на неопределенное время. Ее выбор падает на задумчивого столичного недотепу Макса, человека, категорически не подпадающего под отцовские представления о мужественности. Впрочем, по законам жанра фиктивные отношения очень быстро превращаются в настоящие.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился сериал «Зовите Витю», в котором комик Илья Соболев и Александра Бортич исполнили главные роли. Получилась паранормальная комедия о лже-экстрасенсе Вите, который зарабатывает на доверчивых клиентов, пока однажды действительно не начинает видеть призраков. Теперь герою придется помогать духам завершить их незаконченные дела. А блогерша, мечтавшая разоблачить мошенника, неожиданно получает шанс снять сенсационное видео с настоящей мистикой. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

Пятница на Хит-ФМ, можно сказать, принимает самые приятные формы, потому что рабочий день летит к закату, а мы все вместе готовимся мощно и хитово ворваться в выходные. Кстати, мы точно знаем, как помочь вам сделать это, потому что сегодня в 6 вечера по Москве начнется припати на Хит-ФМ, где для вас зазвучат исключительные мега-хиты со всех уголков планеты. Эксклюзивно, да-да-да, хитово, красиво. Ну и пока, Робин Шульц на радио Хит-ФМ.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО ПТ. Не оферта.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
8: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
9: Категория 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: The Second Voice на радио Hit FM в 13 часов и 50 минут по Москве. Очень быстро пролетело время, и мне пора отправляться на поиски новостей и уступать место у микрофона Наташи Калашниковой. All-Star Show уже совсем скоро начнется. Всем желаю шикарного и хитового продолжения пятницы и ярких выходных. Илья Алексеев был здесь, надолго не прощаюсь.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7, 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Что можно сделать с 400 тысячами рублей? Например, оставить их себе при покупке нового «Хавейл Про». Только до конца июля в «Хавейл Про Калуга» выгоды до 400 тысяч рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. Хавейл Про Калуга.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

14 часов и 5 минут в Москве. Калашникова здесь. Здравствуйте. Представляете сегодня, что у нас? Ну, помимо того, что пятница, это все представляют. Некоторые уже на даче это себе представляют. Очень хорошо, очень приятно представляется такое на даче. И сегодня последний день июля. Вы же обратили на это внимание уже? Конечно, к половине дня обратили на это внимание. Ну, это вообще-то как так? Нас никто не предупреждал, что лето скоротечно. И сегодня же 31 июля, день молодильных яблок. Мне кажется, это как раз лету нужно яблочко-то вкусить, чтобы на месяц обратиться. И еще что-нибудь про сегодняшний день сразу. День рождения Гарри Поттера. Ой, всех, кто очень любит, конечно же, поздравляю, всем приветик, потому что, ну, для многих это прям любимая книга. У нас здесь кафешечка есть такая тематическая, прикольная, да много чего есть тематического прикольного по поводу Гарри Поттера. Это все-таки культовый персонаж, и книга такая же. Поэтому всех искренне влюбленных поздравляю. Ну, а музыка — это к нам, это к Hit FM. А Калашникова здесь, всем привет, я говорила? Надо всегда вот в один момент, либо в начале, либо в конце. Потому что если я в начале скажу вот этого своего спича, который куда-то в небеса может улететь, потом вернуться, я уже не помню, говорила я или нет. Поэтому на всякий случай еще раз всем привет. All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни, колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
4: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
5: Будет карьера, успех.
4: Алексей Чадов, Лея Самойлова, Теона Бородина, Оксана Самойлова, Александр Рогов, Роза Сябитова. За любовь. Кино с 30 июля. 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем 24-26 градусов.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
11: «Чемодан» от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движение молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
12: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Спорт.
1: Казалось бы, шоколад и тренировки – вещи несовместимые. Однако малазийские ученые провели любопытные исследования и доказали пользу от любимого десерта для спортивных достижений. В рамках эксперимента после 10-часового голодания волонтеры выполняли тренировку на разгибание ног в тренажере. И перед каждым подходом участникам давали понюхать темный и молочный шоколад. Результаты показали, что аромат темного шоколада заметно повышает выносливость. Участники выполняли больше повторений, чем обычно. Молочный шоколад также оказывает стимулирующий эффект, но более слабый. Участники также отметили, что аромат темного шоколада снижал чувство голода, чего не скажешь о молочном. Кажется, такая простая обонятельная стимуляция для повышения эффективности тренировок и без дополнительного потребления калорий может прийтись по душе очень многим спортсменам. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Ну, честно говоря, здесь обычно рассказываю, что я увидела в новостных лентах, но до новостных лент я пока не добралась. Я просто по интернету шарилась и нашла один видосик, ну, в социальных сетях, понятное дело, где какой-то американец мучает нашу Алисочку умную, говорит с ней по-английски, естественно, со своим акцентом американским. Вот, по-моему, это был американский. Но неважно, она ему отвечает на английском. О боже, как это кондово, как же это ужасно. Короче, она так ему отвечает на английском, чтобы он сразу понял силу всего вот этого. И причем я тут же побежала к нашей колонке и тут же, естественно, ее опробовала. Я просто не знала, что так можно, да, действительно. Если вы хоть капельку знаете английский, развлекитесь, господа, начните разговаривать с умной колонкой по-английски. Вы услышите такой акцент, который сами еще и не сможете выдать, наверное. Ой, здорово, круто, потрясающе. Причем, если ей говоришь, а ты знаешь, что у тебя есть акцент, Алиса? Она говорит, нет, у меня нет акцента. Я говорю, есть. Она говорит, нет. Мы так с ней долго спорили, она победила, потому что, ну нет, там акцента, конечно же, это просто... В общем, веселье.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на корона.ру.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки, танцы с собаками и чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru 0+.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+. У Леи в жизни все под контролем.
10: Так я один из твоих 40?
6: Кроме мужчин.
11: Сразу видно, что ты любишь веселье.
6: И аренды за квартиру, которую надо платить.
12: Твоя бабуля похожа на сводницу.
6: В поисках настоящей любви.
13: Что ты получишь от этого?
14: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
13: Что на самом деле ты получишь?
6: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
14: С этой мыслью надо переспать.
6: С 13 августа.
15: 18+.
16: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
17: Категория 16+.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
19: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Never Fall. Это Serial, только что на Hit FM, 14 часов 48 минут в Москве. А сегодня 31 июля, пятница продолжается. Мы продолжаем заканчивать и прощаться с этим июлем. Кстати, сегодня день необычных музыкальных инструментов. Так что, если вам покажется, что в какой-то из песен, которые мы для вас приготовили в этот день, вам какой-то инструмент необычный заиграет, ну и хорошо, ну и прекрасно. И даже неважно понимать, что это было за инструмент. Вот так могу сделать. Тоже необычный музыкальный инструмент, если подумать. А вообще до конца этого часа Бенсон Бун, Алан Уокер и многих других не будет. Но Дэвид Гетта, я думаю, что поместится. All-Star Show.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Ну что, господа, еще один часик начали. 15 часов и 7 минут. Время московское. Вот Мадонна со своей новиночкой, Мартин Гаррикс с ней вместе. Послушали мы, конечно же. Более того, завтра суббота еще больше новинок послушаем. Вы же знаете, как у нас это происходит. По субботам выгрузка, так называемая. И парочка новинок. Ну, в среднем, да, когда-то больше, когда-то меньше. Это значит одна. Но чаще все-таки парочка новинок добавляется в эфире. Это происходит действительно по субботам. Если вы более внимательный человек, вы давно это заметили. А даже если вы менее внимательный в этом смысле человек, мы давно вам об этом рассказали, поэтому знания у всех плюс-минус одинаковые. Если что, завтра же, в субботу, 18 по Москве, еще и подведение итогов вашего голосования на нашем сайте и в мобильном приложении Radio Hit FM, потому что завтра хит-парад, главный хитовый чарт во главе с... Андреем Беловым. Чуть не ляпнул другой. А вот, ну и он же, если что, повторит. Ну, у нас другой, вообще никто этим не занимается, только он повторит все вышесказанное им же в субботу, повторит в воскресенье, в полдень тоже по московскому времени. Это вот такая вот, ну, вот такие правила у нас, особенно они актуальны как раз в конце недели, как раз в пятницу, когда вот завтра суббота и все это, соответственно, случается. А пятница же сама по себе продолжается, как вы понимаете, и где бы ее ни продолжали, я надеюсь, вы уже в состоянии легкого отдыха, потому что летом это нужно обязательно. Лето, оно на то и лето, оно на то и лето, чтобы даже если без отпуска, все равно какой-то отдыхательный процесс был запущен. Мы его всегда, конечно же, поддерживаем музыкой. Måneskin вам, так сказать, в доказательство.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. И чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация berdi@show.ru 0+.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам в 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+. У Леи в жизни все под контролем.
10: Так я один из твоих 40?
6: Кроме мужчин.

0: вечеринка вообще никому никогда не вредила ни капельки. И это очень-очень пятничная песня, потому что действительно маленькие вечериночки, а уже в пятницу вечером, в субботу можно уже и о большой вечериночке говорить. Недаром все свадьбы стараются как раз на это время запланировать, чтобы побольше гостей это все слетелось. И как зажечь? Естественно. Поэтому, ну вот примерно об этом песня, что если вы в понедельник такого, ну маленькая вечеринка, никого еще... так сказать, не пришибло. Это одно, это не все с вами согласятся. Хотя, конечно, хочется верить. А вот в пятницу это прям практически девиз. Ну, естественно, вечеринки, соблюдая здоровый образ жизни, вот это все, это же Минздрав, имейте в виду, нас тоже слушает.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла и днем 24-26 градусов.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: здоровья. Несмотря на развитие технологий и протоколов лечения, многие из нас боятся идти к стоматологу и оттягивают эти походы до последнего. Впрочем, есть ощущение, что эта фобия может скоро исчезнуть, потому что ученые из Америки обнародовали результаты клинического исследования раствора с содержанием серебра, позволяющего остановить развитие кариеса без применения сверлящего оборудования, боли и даже анестезии. Врач просто наносит препарат на проблемный зуб, и процесс разрушения останавливается. Так, во время испытаний метод сработал более чем в половине случаев. В основном такой раствор пригодится для лечения самых маленьких пациентов, людей с тревожностью и всех, кто панически боится стоматологов. Для взрослых пациентов он может стать временной альтернативой, позволяющей отложить полноценное лечение. Из минусов обработанный участок зуба навсегда потемнеет, зато не больно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Альфа Арбан на Хит ФМ, 15 часов 36 минут в Москве. Я к этому времени видосиков насмотрелась, специалистов наслушалась. Наша непостоянная рубрика «Как спастись от». Будем спасаться сегодня от акулы. Но все-таки лето, сезон плавательный, вот этот вот купальный туристический. Ну, первый варик не ездить в Египет, да, сами понимаете, кусачки там. Но что поделать, их кормят с судна, вот это вот все. А вот эти как раз отходики пищевые очень даже могут привлечь акулу, а потом они нечаянно кого-то захватят, кто с берега поплыл. Такое бывает, к сожалению, поэтому как вариант. Вот, ну что еще, кстати, специалисты мне рассказали, что, конечно же, мы и так все знаем, что человек не является частью пищевой цепочки акулы, поэтому даже вот если у вас пальчик порезанный, и вы плывете с порезанным пальчиком, акулы не приплывут, не мечтайте, это не так работает. Но, тем не менее, все-таки случается, да, почему? Это бывает, провоцирует сам человек своим поведением агрессивным или дурацким, или все остаточки вот этой вот пищи плавают, да, которые побросали с кораблей, чтобы привлечь туристов. Ну, или что? Или любопытство, вот, пожалуйста. Ну, что делать? Что делать, если вы увидели акулу? Значит, внимательно записываем. Вот это вот бить в нос, бить в глаз, это только при нападении. Сами не надо, иначе нападение спровоцируете. Не надо то, что увидел акулу, бить там по уязвимым местам. Такого не надо. Хуже будет. Вот, что еще нельзя делать? Ну, естественно, уплывать. Ну, у вас же нет шансов, вы понимаете, шанс даже меньше нуля. Если такое есть. Если только по воде бегаете, ну тогда бегите. А если не бегаете, то не уплывайте от акулы, не пытайтесь удрать от нее, не поворачивайтесь к ней спиной. Смотрите ей в глаза. В глаза смотрите, скажите: акула, я тебя вижу. Ну там, конечно, паника, да? Вот, но в любом случае, все равно надо попытаться смотреть в глаза. Если у вас есть какой-то предмет, там камера, я не знаю, вот эта маска, там что-то, выставите вперед, может быть, она именно это схватит из любопытства. А вот если вы плывете, там что-то барахтаетесь, вот это вот, вы уже похожи на тюленя, а это ее добыча схватит. Поэтому аккуратненько. Ближе к людям, другим группкой нужно держаться, потому что тогда акуле не очень интересно с вами связываться. А еще специалисты говорят, не надо писать в воду, потому что это может привлечь. Вот это может привлечь, да? Ну, зачем там действительно в воду это делать? У вас же для этого есть бассейн. Ой, бассейн, говорю, туалет. Shit.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
9: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212071900198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Займы на любые цели в приложении «Корона».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ – музыка твоего лета.
5: Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

can't wait, я не могу подождать, ждать не могу больше. Это Боб Синклар на Хит FM. И я понимаю нетерпение такое, потому что уже начиная со следующего часа, парочка часов нас накроет игровых, так сказать. А то мы на этой неделе не все еще свое отыграли. Поэтому будет безумство, сами понимаете, а будет веселье, а будет возможность выиграть что-то от Хит FM. Вот, например, в следующем часе везде хит, да, открывай ворота, потому что у нас такие гости. Ну, а через часик, ну, я там потом и напомню, получается.

0: Вот именно в этом часе, как я и говорила, часик уже стартовал, 16:05, время московское. Так вот, именно в этом часе к нам придет вести хит, последний уже на этой неделе. И последний, господа, я не боюсь этого слова, не крайний, не какой-нибудь, а последний вести хит в уходящем июле, между прочим, да? Немножечко слезы можно выдавить, а можно не выдавливать, можно просто поиграть. Кто-то из вас будет вот как раз сегодня победителем в этом часе, захватит свой вездехит, мы уже узнаем потом, когда все это случится, что за вездехит сегодняшний, так сказать, финальный июльской. Главное, как только услышите этот моментик, да, не пропустите его, что типа вас радио приглашает в игру, пишите слово вездехит в наш мессенджер 925-007-107-4, а там уж как повезет. Можно что-то вкусное выиграть, можно что-то полезное, а можно что-то бесполезное, но приятное, прикольное, красивое. Посмотрим, что достанется именно вам. Пока же в музыку ныряем обратно.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
3: За мою новую шубу, а?
2: Алексей Чадов.
4: Я миллионер!
2: Оксана Самойлова. Александр Рогов. В комедии «За любовь». В кино с 30 июля. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла и днем 24-26 градусов.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
11: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150

0: 50 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования – до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер. +7 925 007 1074. И пусть

0: Хит на радио Хит FM.
1: Ну, как обычно, все случилось. Еще не подводил, да, наш везде хит. Если скажет, чтобы сказал, что приду, значит, приходит. И это вообще-то от него не зависит. Это зависит от нас с вами. Все случилось. Был звуковой сигнал, а были ваши сообщения. Я отсчитывала 31-е, как мы договорились, потому что такое число сегодня на календаре. Мы это сразу обговорили. Вообще это в правилах. Ну и всегда так будет, сами понимаете. И поэтому уже готова я представить вам нашу замечательную победительницу Екатерину. Ирина из Москвы, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый. Как вам ваша пятница? Вот так вот спрошу.
2: Отлично. Я за рулем, еду на дачу.
1: Вот я так и знала. Как вам хорошо. Так, ну за рулем, я надеюсь, мы как-то там правильно, да, hands-free, вот
2: да,
1: это
2: конечно.
1: Вот все. Конечно.
2: Да-да.
1: Вот, ну и вот со всеми вот этими вытекающими, так сказать, теперь нам остается только узнать, что же за вездехит у вас сегодня. Приготовьтесь. И сегодня вы получаете вездехит на спортивную одежду.
2: Это отлично.
1: Да, прекрасно. Как у вас со спортом?
2: Отлично, все замечательно. Как раз вот идем в поход.
1: Вот, видите, это круто. Это действительно, да, благодаря Хит FM вы можете что-то для себя именно в этом направлении в одном из известных спортивных магазинов выбрать. Мы вас еще раз с этим поздравляем.
2: Спасибо.
1: С пятницей поздравляем, с активным образом жизни поздравляем и вообще просто поздравляем. Любим, целуем, ждем в следующий раз. В смысле, оставайтесь, пожалуйста, пока на связи. Сейчас все буду рассказывать, как оно там происходит. Господа, ну везде хиты на этой неделе закончились, вот так, если их пересчитать по пальцам. Ну а зато следующая неделя – август. А в августе тоже, знаете ли, везде хит растет на грядках, поэтому не пропускайте.
0: Лови везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190109008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
8: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. И чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru. 0+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: У Леи в жизни все под контролем.
11: Так я один из твоих 40?
10: Кроме мужчин.
11: Сразу видно, что ты любишь веселье.
10: И аренды за квартиру, которую надо платить.
12: Твоя бабуля похожа на сводницу.
10: В поисках настоящей любви.
13: Что ты получишь от этого?
14: Бесплатную аренду. Хороший ответ?
13: Что на самом деле ты получишь?
10: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
14: С этой мыслью надо переспать.
10: С 13 августа.
15: 18+.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Тейлор Свифт прямо сейчас на Хит FM, и некоторые подсчеты, потому что подсчеты уже состоялись, и люди говорят, что на свою свадьбу, которая недавно прошла, Тейлор Свифт потратила около 20 миллионов долларов. Прикиньте, 160 тысяч скромные, из которых пошли на перекрытие улиц, чтобы, знаете ли, не мешали, тут ходят всякие, ездят. В общем, такая вот свадьбочка, вот и считайте. Я, правда, не знаю, что после этого считать. Просто продолжим.

0: Ну и, как вы поняли, с игрушками мы не закончили. Еще в этом часе нужно нам обязательно определиться с победителем. Игрушка, она для чего, собственно, на радио Хит FM? Чтобы мы в результате некоторых спланированных действий определились с победителем, который унес бы подарок от Хит FM. То же самое все повторится и в этом часе. Просто каждый раз это немножечко разные игрушки. В данном случае в этом часе у нас успеть до 6. Единственная опция, которую вы должны как бы для себя уяснить, что речь идет о том, что наш победитель заберет возможность поужинать на двоих. Ну, то есть выиграет ужин на двоих, поужинать в одного, но за двоих. Можно так, кстати, можно так. Никто вас там пересчитывать не будет. Просто вы по факту выиграете ужин на двоих, но это отужинать вам придется сделать в Москве, в центре. Если все совпадает, ваши возможности и желания, в этом часе обязательно присоединяйтесь к игре. Все правила чуть-чуть попозже. Пока же по-прежнему на получили, на полурасслабоне. Это, конечно, пятница, но все-таки еще не суббота.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Какого там 4-го аж года, больше 20 лет песенки, а вот до этого мы совершенно свежую песню, что у меня с буквами, они какие-то странные пятничные. Ну так вот, Шакир и Burna Boy на Hit FM были чуть-чуть раньше, почему я об этом вспомнила, потому что вот Александр пишет: «Привет, Hit FM», наверное, эта песенка Шакиры навсегда будет символом не только чемпионата мира по футболу 26, но и символом лета 2026 года. И непонятно, а в хорошем смысле вы это имеете в виду или в каком-то еще. Но в каком-то смысле не имели это в виду, да, действительно, будет, наверное, одним из символов лета. Еще пока не уходящего, но скоро будем говорить уходящего. Уходящего июля, давайте так скажем, и лето в целом. Еще, может быть, для вас символом станет любая следующая песня, просто вдруг она станет вашей. Вы даже, может, ее не любите, или там, ну, не любили до какого-то времени, или там ничего особенного, или, ну, не самая ваша любимая, да? Но под нее что-то удивительно, прям вот сумасшедшее прекрасное происходит, понимаете? И все, эта песня символ ваш. Такое может быть. Поэтому на каждое обращайте внимание. Каждое может быть символом лета, например, текущего. Филат Фекерс, Де Пауса. Кто еще, например? Например, Клан Карсел. Это я просто смотрю вниз и вижу, даже те, кто и не хотел бы, могут стать символом этого лета. Но посмотрим, как сложится.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем 24-26 градусов.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ОСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Производственная компания «ООО «Фуяо Стеклорус»»

0: приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
1: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: Без диет и липосакций, коррекции фигуры в центре «Версаль», курсы процедур последнего поколения, криолиполис, LPG-массаж, RSL-скульптурирование и радиочастотный липолис Трилипо. Запись по телефону 400-905.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
7: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
6: Ха, а если ипотека не подходит?
7: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
6: И где это чудо?
7: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
6: О, спасибо. Уже звоню.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Летние вечерние прогулки по парку или вылазки на природу бесценны, однако их зачастую портит обилие комаров. При этом многие люди предпочитают не пользоваться химическими репеллентами, считая их вредными для здоровья. И тут на помощь подоспели британские ученые, которые провели серию экспериментов с целью найти более дешевую экологичную защиту от комаров. И они ее нашли. Оказалось, что масло кошачьей мяты может защищать от укусов комаров не хуже самых распространенных и дорогих средств. Берите себе на заметку, но главное, не удивляйтесь, почему все кошки на районе бегут именно к вам. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сибирская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов. Спонсор игры ИП Шин ОА.
1: И мы начинаем, господа. Что же мы начинаем? Игру нашу, по результатам которой наш победитель, будем надеяться, получит в подарок ужин на двоих от Шинка Суши. Это в Москве, это центр, это Тверской бульвар, поэтому, пожалуйста, рассчитывайте свои силы. Если рассчитали, милости просим, звездочка 107.4 с мобильного бесплатно, звоните, дозванивайтесь, мы с вами поиграем. А как именно? Отвечу, 30 секунд у вас будет, я вам буду всякие слова называть из разных сфер совершенно нашей с вами жизни, но что-то из этого будет еда, а что-то определенно не еда. Как не уламываете меня. Так вот, если вы 6 раз правильно ответите в течение 30 секунд, что это там за еда была, ну или не еда, соответственно, вы и есть наш победитель. Ничего сложного, обычно все укладываемся, ну редчайший случай, ну бывало, но если человек терялся, если человек там что-то вообще не знает, что есть по жизни, вот так вот. Но мы с вами люди бывалые, не растеряемся, просто главное дозвониться звездочка 107.4 с мобильного бесплатно, прямо сейчас звоните.

0: Хит-ФМ.
1: И мы успеем, конечно же, потому что мы вообще ловкие, смелые, умные, умелые. Какие еще там комментарии и вот эти вот эпитеты. Все про нас хорошее, конечно же. Еще приятнее, когда с постоянными играем. Сразу по имени определила, понимаете? Ну, потому что мне кажется, он такой у нас один. Оскар. Он играл в прошлом году, почти год назад. Правда же, Оскар?
2: Добрый вечер, да-да-да.
1: Здравствуйте, очень приятно вас слышать. Ну вот, вы наш победитель уже годовалой давности практически. Теперь давайте сразимся еще раз. В игру успеть до 6. Быстренько повторю, что у нас с вами 30 секунд. Я буду там накидывать вам словечко. Вы будете говорить, это вообще еда или нет. Лучше говорить да-нет, наверное, чтобы было четче. Да, вот это еда, не еда, я переспрашиваю. Плохо получается. Поэтому да-нет и нормально. 6 раз ответите правильно, вы наш красавчик, лопайте суши. Хорошо?
2: Окей.
1: Ну, давайте тогда попробуем. Все, готовы? Раз, два, три. Запускаю таймер. Мы едем. Димсам.
2: Да.
1: Правильно. А дальше гюдон.
2: Да.
1: Правильно. Гратен.
2: Да.
1: Правильно. Графин.
2: Нет.
1: Правильно. Хагрид.
2: Нет.
1: Правильно. Фуагра.
2: Да.
1: Правильно. Дайкон.
2: Да.
1: Правильно, пипидастр.
2: Нет.
1: Правильно, Алан Уокер.
2: Нет.
1: Правильно, эдамаме.
2: Да.
1: Правильно, а ну, уже тут понятно, что правильно, что я вас буду мучить словами всякими странными. Потому что раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это очень много, это 10, и это безошибочно. О. И это, конечно же, вы молодец, красавчик, наш победитель.
2: И я двукратный чемпион.
1: Ура, двукратный, ежегодно. Это стабильность, признак мастерства. Это, конечно. Ну, а в этом году, видите, мы вот так вот уже с вами. А в этом году вы получаете в подарок ужин на двоих от Шинка Суши. Тверской бульвар, 27, строение 6, второй этаж. Еще раз вам аплодисменты за мастерство.
2: Спасибо, ура!
1: Ура, и, конечно, приятного аппетита уже сразу заранее пожелаем. Оставайтесь на связи, хорошо?
2: Угу.
1: Вот сейчас все буду объяснять. Короче, внимательно будем слушать. И, господа, на этом наше игрище заканчивается на этой неделе. Но вы же прекрасно понимаете, что следующее есть. И мы там тоже продолжим.
0: Шинка Суши. Авторская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов. Спонсор игры ИП «Шин ОА». 5 до 6.

0: забери меня туда, где ты и я, и звезды. Вот это вот. И немножечко такая, вроде бы, минорная, кажется. Или просто медленная. Ну, короче говоря, именно под эту песню неплохую штучку я нашла, которая сейчас расходится по интернету. Москвичка сама, девочка, рассказала. И теперь вот ее цитируют все постоянно. Как ее папа с детства учил искать хорошее в любой ситуации. С помощью слова «зато». Например, на улице идет дождь, зато мы можем остаться дома и там делать веселые дела. Ну, вы понимаете вот этот принцип. И, типа, жизнь становится прекраснее. Берем на вооружение. Например, июль заканчивается, зато... Зато в августе 31 день. Или сколько там получается? Ой, в августе разберемся, сколько там дней. Ну, мне кажется, 31. Ну, если... Ну, в общем, разберемся в августе. До него и попрощаюсь. В следующем часе. Пятница при пати. Ловите ее. Андрей Белов во главе его. Встречайте, соответственно. И, конечно, прекрасных вам выходных. Первые выходные августа я обязательно желаю прямо сейчас. Отдохните от души. До понедельника была Калашникова, летела целую, пока.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. Выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 299 тысяч рублей. Только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.
1: «Хит FM».

Карлита и Малибе только что на старте вечера пятницы. Здрасте всем, дамы и господа. С этой минуты до 10 вечера по Москве с вами Белов Андрей. Что мы здесь будем делать, давайте расскажу. Ну, во-первых, провожать июль, это не из позитивного. А хороший повод встретиться, мы здесь ловим выходные. Пятничная припати как раз для этого и начинается здесь на радио Хит FM. Делайте громче и врывайтесь в уикенд вместе с нами. Поехали!

0: стадии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пауз Сбербанк 18+.
3: А в Ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
4: Акция действует до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
5: В Ленте.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Только что с нами на радио Хит FM Алок и Дженнифер Лопес. Everything's fine. Пятничный вечер — это лучшее время на неделе, и сейчас оно наступило. В столице 18 часов и 19 минут. Главные музыкальные события вечера ждут нас впереди. При пати продолжим через пару полезных минут. Будьте рядом.
1: Погода на Хит FM.
2: Экология завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла и днем 24-26 градусов.
3: Спонсор выпуска — застройщик ООО «Дефинанс», Догма, жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Центр медицинской косметологии «Версаль».

0: На Кирова 23. Звоните 400-905.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
3: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Это Дивак на главной по хитам станции в стране. Slow Down. Мы же замедляться не планируем. Наоборот, только ускоряемся, открываем вечер пятницы и встречаем выходные. Ну а если настроение просит движения, мы с радостью поможем. На сайте на нашем на hitfm.ru или в мобильном приложении Радио Хит FM включайте онлайн-радиостанцию «Русский движ». Там вы найдете русские танцевальные хиты для всех тех, кто в ритме. Здесь же у нас ритм особенный, пятничный. И прям по курсу новая порция хитов. Бенни Бенасси и Дэнни. Также отметится Алан Уокер очень скоро и через секунды на радио Хит FM Келвин Харрис и Риана.
1: Пятница. Вечер. При пати. На радио Хит

0: продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Every Single Day. Это Бенни Бенасси и Дэнни только что на радио Хит FM. Столица 18.48. Наша пятничная вечеринка набирает обороты. Мы провожаем рабочую неделю, встречаем выходные во всеоружии. В финале этого часа работа Simply Fallin, также отметится Альтего. И через пару минут на радио Хит FM Ибен Холлоу. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Что можно сделать с 400 000 рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга. Выгоды до 400 000 рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
7: Почему именно фастбэк-кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. Выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 299 000 рублей. Только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42 5 7 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42 5 7 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
11: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.
12: Хит FM.

0: Открываем новый час этой пятницы. В Москве начало восьмого. С вами Белов Андрей. В эфире лучшие из мировой музыки в одном большом плотном миксе. Это припатия до 23 звучим именно в таком формате, а в последний час перед полуночью золотая классика в миксе под названием Weekend Dance. С 23 и до 0 по Москве. Не пропустите.
1: Припатия. Припатия на радио Хит FM.

0: Припати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Пятница. Вечер. Припати. На радио Hit

0: Аве, Meet Me in the Dark, только что на радио Hit FM в Припяти, 19.19 в столице, пятничный вечер начинает играть новыми красками, и мы ловим каждый момент. Любимые хиты его только дополняют, и через пару полезных минут в эфире отметятся Кэлвин Харрис и Джази с работой Satisfy. Дождитесь.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла и днем 24-26 градусов.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

Это Марк энд Кремонт и группа The Colors с работой Part NP. 19:32 точное столичное. У нас с вами настало время отдыха. Рабочий процесс откладываем на дальнюю полку и все-все заботы тоже куда-нибудь в сторону. Попросили умную колонку включить радио Hit FM, сделали громче и погружаемся в выходные. Из музыки впереди работа Mafia Style от проекта Trap Mafia House. Также очень скоро Леди Гага и прямо по курсу Адам Ламберт. Ghost Town.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра. 132 рубля. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на Сбербанк.ру. ПАО

0: на суточно.ру.
1: 6+. Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-720-616-02. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
7: «Хит-ФМ». «Припати». «Припати» на радио «Хит-ФМ».

0: На радио Hit FM Шаус и Капспот, Only You, 19.50 в столице. Припати продолжается. До конца часа в ваших единамиках зажгут Пинау и проект Empire of the Sun, а буквально через пару минут в эфире Biberex и Fadeless с работой New Religion. Будьте рядом.
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Это проект «Two Friends» и Ян Диор на старте нового часа вечера пятницы. Начало 9 в Москве. Большой привет всем, кто только к нам подключился. С вами Белов Андрей. Здесь же мы провожаем рабочую неделю. Скорее всего, уже проводили и активно встречаем новые выходные. Делаем это под миксы 100% хитов. В ближайшие минуты на радио Хит FM Готье и Кимбра. Также Дон Диабло и Фитц энд Тантрамс будут. И через секунду в эфире Робин Шульц, Топик Оакс, One

0: Илан Миллер, Филин на главной по хитам станции в стране. Мы тоже уже вовсю чувствуем приближение выходных, но несмотря на то, что мы уже отдыхаем, пятница все-таки считается будним днем, но в любом случае мы уже готовы отдыхать и предпочитаем это делать под хиты. Через пару полезных минут с нами в одной компании окажутся Тиесто и Брайана Грейс. Далеко не уходите.
1: Реклама.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» микрорайон не «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
8: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
11: Hit FM.

Абсолютная новинка – это Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». В Москве 20 часов и 34 минуты. В пятницу вечером не забываем про то, что нас с вами ждет в понедельник и весь день. А там у нас все лайтово, богато и много-много счастья можно получить в течение дня. С самого утра и до вечера мы будем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. Советую поставить себе напоминалку уже сегодня, чтобы не пропустить очередной лайтовый понедельник. Подробности читайте на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении «Радио Хит FM». Здесь же мы продолжаем двигать припати, наслаждаемся пятницей. И на очереди Мэркан Кремонт и DNC.

0: Фрипати. Продолжим через 3 минуты. Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
1: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190109908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190-200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Займы на любые цели в приложении «Корона».
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города от 3 890 000 рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
0: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».
0: Фрипати. Фрипати на радио Хит FM.

С нотками ностальгии продолжаем вечер пятницы. Только что с нами акцент серой Миши Миллер с работой «Don't Leave». В Москве 20.50. В финале этого часа танцевальная хитовая классика. Питбули Крис Браун с работой «International Love». А буквально через 3 минуты на радио Хит FM Боб Синклар и Кайза. «I Can't Wait».

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Пятница.

На старте нового часа Слейтера работа Dance, начало 10-го в столице, и мы с вами открыли новый час этого шикарного вечера пятницы. С вами по-прежнему Белов Андрей, рабочая неделя позади, настало время отдыхать. Припати для того и существует, чтобы это делать правильно. Громче звук и встречаем новую порцию хитов. Впереди Джон Ньюман и Нэри Хэп очень скоро, и в эти секунды на радио Хит FM The Black Eyed Peas, Шакира и Дэвид

0: Фрибади. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». «Фрибади». «Фрибади» на радио.

Кей Поппи Бэском. Только что в припате на радио Хит FM в столице 21 час и 19 минут. Время действительно творит чудеса. Неделя тянулась бесконечно, а выходные пролетают мгновенно. Давайте ценить каждую минуту уикенда, начиная с этого самого вечера. И припати продолжится буквально через пару полезных минут.

Мэлло и Порто Дель Веме на радио Хит ФМ только что. Феникс 21:33 в Москве. На мой взгляд, вечер пятницы у нас складывается самым наилучшим хитовым образом. Ну а чтобы подхватить вот такое настроение абсолютно в любой точке недели, нужно включать онлайн-радиостанцию Хит ФМ при пати. На сайте Хит ФМ.ру и в нашем мобильном приложении это можно сделать. Стало скучно утром во вторник, к примеру, включили, обладали хорошим настроением. Можно и вечеринку устроить в любое время. Здесь же мы в моменте, когда вечеринка очень даже необходима. Громче звук и встречаем работу Way Down We Go. Это Калео.

0: стадии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
3: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
6: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской Сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
13: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru «Инвест в 185».
14: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
15: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» 8-499-579-7799. Хит ФМ. Припати. Припати на радио Хит ФМ.

Феликс Картал, The Way, только что в ваших хит-динамиках. Свой рабочий путь мы преодолели и уже вовсю наслаждаемся вечером пятницы. 21 час и 48 минут в столице. На этом я, Белов Андрей, с вами попрощаюсь и вернусь к вам завтра в 11 утра по Москве. Далее припать продолжится. Каждому из вас желаю крутого настроя этим вечером и красиво встретить субботу в нашей компании. Всем счастливо, Москва, хит Белов. Пока!

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.